Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: 50 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов, вечером и ночью плюс 5, плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца мая.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосиевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио

0: Только Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Микстура Саймона.
2: И да, та самая рубрика, которую поговорили только что, на свежий выпуск, когда Саймон мешает, я ему, знаете ли, не мешаю, потому что он занимается делом, готовит фирменный музыкальный коктейль, полезный для настроения. А какой тематике посвящен сегодня твой микс?
3: Сегодня для Дина Рода в моей микстуре K-pop микс, то есть Korean Pop Music. Поп-музыка из Южной Кореи. Очень популярное направление на сегодняшний день. Ты слушаешь K-pop?
2: Да, слушаю, но с этим жанром у меня отдельная история. Называли меня как-то так, бывшие молодые люди. Кей-поп. Ну, я ж Катя.
3: А, Катя Поп.
2: И у меня явно выраженный, как ты любишь говорить, багажник.
3: Багажник, да. И когда кей-поп склоняется, то есть треки кей-поп. Попочка,
2: да,
3: понял.
2: Типа того.
3: Ну что ж, и история кей-попа началась еще в 92-м году. Да,
2: с образованием. Я думала, это молодой жанр.
3: Не-не, он давно уже, то есть, существует, а только недавно понаехал, как бы, ну, в нашу страну. А так, то есть, история началась с образованием южнокорейского бойс-бенда под названием Seo Taiji and Boys. Позже один из участников открыл лейбл звукозаписи и агентство по поиску талантов. Именно это агентство сделало звездой Сай с его вирусным хитом «Oppa Gangnam Style». То есть это был первый кей-поп-хит в истории.
2: Вау!
3: Да, ну мировой, конечно. То есть, а теперь давай послушаем мой кей-поп-микс. Let's go!
0: DJ Simon.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля. Проведение оформления от кредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.
9: Потом...

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал.
2: Это рубрика, где мы рассказываем вам, друзья, что мы когда-то слышали от какого-то блогера или эксперта из своей ленты. Ну и обсуждаем это.
3: Сегодня обсуждаем интернет. Мы же там часто бываем. Я DJ MC Саймон. Везде найдите. А Катя, ты кто у нас? Катя Бодрова, да?
2: Катя Бодрова.
3: Катя Бодрова DJ.
2: Бодрова DJ.
3: Бодрова DJ. Ну что же, блогер дал совет, как уменьшать интернет-зависимость.
2: Делись.
3: Он поставил себе приложение. Ну, вы сами найдете, то есть несложно. Это приложение запрещает сидеть в соцсетях больше 15 минут.
2: Mm-hmm.
3: Да, чтобы снова добраться до рилсов, программа просит ввести код из 50 случайных символов.
2: Ну, знаешь, в этом случае лень пойдет на пользу. Мне точно будет лень набирать эти 50 символов. Я лучше откажусь от социальной сети на какое-то время.
3: Но он утверждает, что эта штуковина работает, потому что он за весь день заходил в соцсети пару раз всего лишь. Парикинь.
2: То есть эта штука работает?
3: Да, это как я пытался экономить пару раз, а деньги сами вышли погулять.
2: Ну что, устраивай периодический детокс от социальных сетей и включай тусовку.

0: АЗС ЮВЭЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЭЛ по Шихонске, шоссе 56А. ЮВЭЛ – наполни день энергией.
1: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Так, скоро буду.
3: Дорогой, а ты куда это собрался?
2: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей!
4: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
5: Окружное шоссе 33.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
2: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
3: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка».

0: плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Пять сек.
2: Йоу, Димир, Ди-Ворлд. Это эндорфины, повышающие шоу «Разбудильники». Напротив меня куратор эндорфинов Катя Бодрова.
3: Кортизолопонижатель, диджей Саймон.
2: Каждые 5 секунд в мире кто-то на минуточку заходит в соцсеть и пропадает на 2 часа. А мы просто играем в игру «5 сек».
3: Играть с нами будет Иван из Краснодара. Вань, привет.
2: Иван!
4: Привет.
3: Ну, в Москве уже сказали зима, в Краснодаре парады, у вас все в порядке?
4: Нет, у нас дожди заливают, и в четверг даже, ой, не в четверг, 4 числа у нас даже снег был.
2: Да а, ты что?
3: В Краснодаре снег.
2: Вау, зима,
4: да.
2: Холода.
4: Никто не ожидал, почти все же уже на летней резине, так что подвох был хороший.
3: Да-да-да.
2: Да, мы даже на летние штаны тоже уже начали ходить, в летних штанах, и вот вдруг сейчас уже с начесом у меня сегодня.
3: Ну, Сай не переоделся, ему повезло. Ладно, такой традиционный...
2: Не переобулся.
3: А, точно. Вань, такой традиционный вопрос в игре 5 сек. Что ты делаешь максимально быстро, буквально вот за 5 секунд?
4: Максимально быстро.
2: Да?
4: Сваливаюсь с работы.
2: Особенно сегодня, да?
3: Это знаете, как помните в этот момент Том и Джерри, когда...
2: Да, да. И этот...
3: Там сваливает
2: и остается пыл или там, ну, то есть, ну, какое-то маленькое облако такое.
3: Назовем это звездной пылью. Ладно, Вань, проверим, справишься ли ты с нашим заданием. Мы, точнее, ты за 5 секунд должен назвать по 3 слова в каждой категории, которые будем предлагать Саймонам. Категории 5, задача ответить хотя бы на 3 из 5. Если справишься, заберешь фирменный мерч от Radio DFM. Готов?
4: Давайте.
2: Окей, поехали. Назови 3 вещи, которые можно надеть на себя.
4: Шапка, носки, куртка.
2: Слушай, ты вообще опытный.
3: На опыте двигается, ладно, идем дальше. Назови 3 рыбных блюда.
4: Суши, уха, жареная рыба.
2: Принимаем. Четко, рыбный человек. Сегодня, правда, не четверг. Так, назови 3 вещи, которые можно сделать в субботу утром.
4: Зарядка.
2: Ты сейчас серьезно собираешься в субботу утром делать зарядку?
4: А почему бы да, когда нет?
3: Ладно, так.
2: А, зарядка в горизонтальном положении. Вот.
3: Да, Леша тоже. Шавасана идеально, ребят.
2: Шавасана.
3: Шаверма. Ладно, эта категория прошла мимо, не справился. Идем дальше. 3 цвета назови.
4: Красный, желтый, зеленый.
2: Четко. Кстати, что там у нас? Еще есть вопрос, да?
3: Так мы все справились.
2: А вы, третий, да, уже был, да? О, красавчик.
3: Поздравляем себя, Вань. Вручаем фирменный мерч от Radio DFM. Вот, как бонус, потому что в Краснодаре тоже снег и дождь. Ну, пусть тебя это порадует.
2: Да, мой братья по холоду, да? По холоду, да? Или по холоде?
3: По холоду.
2: По холоду, окей. Ну что ж, дружище, всего лишь 5 секунд на привет остаются.
4: Привет моей тете в Зеленограде, ну и всем друзьям знакомым.
3: Это был Ваня, Краснодар. Включи тусовку.
2: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха днем до плюс 9 градусов, вечером и ночью плюс 5, плюс 8. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: УЕМА 160-02, Лобовская область, город Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-253, на 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
9: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
10: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
11: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
12: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
13: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
14: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы Саймона. Мэшапы Саймона. Шоу «Разбудильники» на радио DFM, и у нас впереди рубрика «Мэшап и Саймона». Я всегда ее с нетерпением жду, но у меня такое, знаешь, предвкушение, аж немножечко тремор существует. Мне интересно, что на этот раз придумает Саймон. Какие треки скрестить, что к кому присобачить. Напомню, что делает Саймон. Он обычно берет текст одной композиции, накладывает на музыку другой композиции, и получается что-то уникальное.
2: Да, получается присобачивание. Ну что ж, гости из будущего недавно залетели в тренд, да, с треком, с треком «Не любовь», да?
1: «Не любовь».
2: А что будет, если сейчас сделаем, ну, пуэрторикано-российскую связь?
1: Такую версию,
2: да.
1: Пуэрториканскую.
2: Да, то есть получается «Гости из будущего» versus Джей Балвин. Это получается «Не любовь, миенте».
1: Слушаем.
2: О, это необычная смесь, но сейчас погнали.

0: Вот так вот.
1: Вообще-то, начнем с того, что это любовь. Определенно, она случилась. И после таких браков рождаются классные метисы. Это называется трек «Не любовь Миенты».
0: «Не любовь Миенты», да. Вот «Гость из будущего» versus Джей Балвин.
1: Ну, огнище, Сай.
0: Норм? Окей. Считай, что это как бы виза весны. Я же это сделал еще до того, как наступила весна. Видишь, ну, позвал весну.
1: Кайф, спасибо тебе за это удовольствие.
0: От всего сердца черного перца. Ну что ж, это шоу
1: «Разбудильники».
0: Еще много таких мешапов у нас будут. А ты пока...

0: реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Ауа-ауа-ауа, йоу, динарод, забей на лифт, иди по лестницам и слови бодрячка от шоу
3: «Разбудильники».
2: Неспроста у нее бодрячковая фамилия Катя Бодрова.
3: Диджей Саймон, неспроста диджей.
2: Сейчас игра, где логика уходит в отпуск, а Катины губы вводят меня в заблуждение. В эфире «Наушники челлендж».
3: Да, Катины губы вводят в заблуждение. Красиво.
2: Как будто из пьесы, да?
3: Как будто, да, поэзия какая-то. Ладно, погнали, ребят, наушники челлендж. Спасибо всем тем, кто прислал свои слова в телеграм-канал Радио ДФМ, в личку и под последним постом. Именно их я и буду объяснять Саймону в течение минуты. То есть Сай меня не будет слышать, он сейчас включает себе максимально громкую музыку.
2: Это наушники активного Катя-подавления.
3: Катя-подавления, да. Меня тут подавляют в этом шоу, ребята, чтобы вы знали. И я чисто артикуляционно буду объяснять несколько слов Саймону. На чем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы подробно распишем, как он заберет фирменный мерч от Радио ДФМ. Сай, мы слышим музыку, которая у тебя в наушниках. Сделай потише.
2: Вы меня слышите?
3: Мы тоже слышим твое музло.
2: А, вот так. Это из наушников так громко.
3: Да.
2: Так, а сейчас как?
3: Вот, сейчас мы не слышим.
2: Так,
3: ты нас тоже не слышишь.
2: Все.
3: Погнали.
2: Ага. Уже играем, да?
3: Будильник.
2: Как?
3: Будильник.
2: Будил.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буддизм.
3: Будильник.
2: Буди. Буди.
3: Будили.
2: Буди. Буди. Будильники. Будильник. Будильник.
3: Да, разгадал, молодец. Давай дальше. Рассвет.
2: Как?
3: Рассвет.
2: Арахис.
3: Рассвет.
2: Орангутан.
3: Рассвет.
2: Как?
3: Хорошо. Рассвет.
2: Арахис. Слышишь слово?
3: Перец.
2: Как?
3: Перец.
2: Пудел.
3: Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пурга.
3: Пурген. Перец.
2: Пендел.
3: Перец.
2: Пендел. Следующее слово.
3: Клюква.
2: Как?
3: Клюква.
2: Кунуква.
3: Клюква. Да,
2: клюква. Неужели? Клюква. Вау.
3: Пельмени.
2: Как?
3: Пельмени.
2: Как?
3: Пельмени.
2: Перец.
3: Пельмени.
2: Что за слово-то?
3: Все, все, все.
2: Парабола, что ли?
3: Ну, ух, нет,
2: слушай,
3: максимально
2: у меня пот
3: далеко.
2: Вообще мокрый.
3: Пот мокрый,
2: господи.
3: А я думал, у тебя пот сухой. Ты догадался, что такое клюква? Ты удивил меня.
2: Ну, я же зожник.
3: И ты не догадался, что такое перец, и на пельменях начал говорить, что это перец.
2: Я своих слил,
3: да, представляю.
2: Своего слил, а клюкву угадал, надо же.
3: Будильник-то молодец, а еще мимо было рассвет, вот это слово.
2: А, рассвет, разве там был, да? А еще расскажи рассвет.
3: Рассвет. Ну, рассвет.
2: По губам сложно.
3: Mm-hmm.
2: Да, сложно, сложно.
3: Слушай, ну мы с каждой игрой все лучше друг друга понимаем.
2: Растем. Сколько? Что, уже 4 месяца, да?
3: Да.
2: Да, 4 месяца, да. Вот растем. Пока еще в пеленках, но ничего.
3: Так, ну мы что, мы гонгнулись на слове пельмени.
2: Гонгнулись. Что за слово? Мне нравится.
3: На слове пельмени его прислал парень, наверное, под ником All Stars.
2: Окей.
3: Тебе и достается фирменный мерч от Radio DFM. Поздравляем.
2: All Stars.

0: автолюбители и путешественники. На АЗС Ювел. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС Ювел. Клубова 53.
1: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
2: Чао, рагатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
3: Куплю «Хавейл» в начале мая. Весь оценив модельный ряд, пройдя тест-драйв, теперь я знаю. Куплю «Хавейл» я в «Авангард».
4: По-настоящему народный новый «Хавейл» в автосалоне «Авангард». Приезжайте за новым «Хавейл» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый «Хавейл» – народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.
9: Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если под руками подмышки, ну почему же под ногами не подкошки?
0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: О, умный ритейл. Москва, Баклажевская, страница 3, помещение 8-28. Огранс 18-78, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
7: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
8: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
9: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-77-46-89-840. Город Москва.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если...

0: С инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи «Супер».
2: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.
6: Потому

0: пока Катя и Саймон на майских разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: ABCD-шка. Это шоу «Разбудильники» и бесплатный урок английского, уличного английского от препода, чьи пары ты бы точно не пропускал. Саймон презентует рубрику «ABCD-шка».
2: Да, не пишите мне в директ, сколько это стоит. Действительно, это бесплатно. Вот, от души, от всего сердца черного перца.
1: Какое словечко сегодня выучим?
2: Сегодня фраза. Целая фраза из двух слов.
1: Так.
2: Quiet quitting.
1: Что-то...
2: Quiet, это переводится как тихо, да? То есть тишина, да? Тихо, да? Quitting, что-то забросить, уходить.
1: Уйти по-английски, вот что-то в этом роде? Молча уйти?
2: Я был уверен, что ты так скажешь. Звучит прикольно, но, к сожалению, неправильно.
1: Не то, да?
2: Но уже теплее. От чего-то уйти?
1: От проблем?
2: Еще?
1: От...
2: Ну, сейчас где сидишь?
1: На работе.
2: Правильно. Так.
1: Свалить с работы пораньше?
2: Теплее, но не совсем вот так. Знаешь, это очень-очень модная фраза сейчас. Этим, ну, многие говорят, что занимаются зумеры.
1: Этим занимаются зумеры?
2: Да. Ну, кстати, и другие тоже поколения. Это когда человек делает именно базовый минимум на работе, не перерабатывает. То есть у него много причин, почему он так себя ведет. То есть если надо поднять минимум полтора кирпича, а можно было 5, он точно полтора поднимет и уедет домой.
1: Слушай, ну помнишь этот принцип 80 на 20? 20% усилий должно давать 80% результата. Это что-то типа того.
2: Типа того.
1: Или про лень все-таки.
2: К этим людям просто базовый минимум. То есть он типа спасается от перегорания, я не знаю, но просто quiet quitting. То есть он давно уже уволился, но тело сидит на работе. Вот так. Так что это потихаре уже вроде уволился, но еще существует на работе.
1: Зумеры, вам привет. Запоминаем фразу еще раз.
2: Quiet quitting.
1: В следующий раз сделаем домашку.
2: Oh, yeah.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: УИМА 160-02, Вологодская область, город Вологда, окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-253, на 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: «Додо».
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
9: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
10: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Чек-чек-чек-чек, бум! Всем привет! Бодро пожаловать в смехотерапевтическое шоу «Разбудильники». В студии Катеринка Малинка, Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: А кто сказал... Господи, как сказал один мудрец, люди смеются по трем причинам. Да? То есть либо смешно, либо вообще не смешно, либо уже слишком поздно плакать. А четвертая причина – это, конечно, выиграть приз от Радио DFM в игре «Смехотерапия». Терапия.
2: И попытается это сделать Максим из Новосибирска. Макс, привет.
4: Привет-привет.
3: Макс, здорово.
2: Ну, Новосиб проснулся уже сильно давно, правильно?
4: Конечно, время уже 12 час.
3: А как там, Красный проспект уже стоит?
4: Красный проспект уже не стоит.
3: А, уже не стоит.
4: Уже вот. Работает.
3: Уже все работает. Это плюс 3 часа, получается 10 часов сейчас, да, у вас, да?
4: Нет, 11:15.
3: А уж плюс 4 часа же,
2: да,
3: точно.
2: Да, да, да. Ну, получается, в пробке ты сегодня не стоял. Какие проблемы-то у тебя насущные есть, которые не дают тебе спать по ночам?
4: Проблема, как у всех, в понедельник на работе. Хотелось бы отдыхать.
3: А, почему ты существуешь этот день, понедельник? Вот так, да? Ты думаешь, понедельник, задолбал.
2: Такая лаконичная, понятная причина, не любовь к понедельникам. Предлагаем эту ситуацию обсмеять. Макс, что будет происходить дальше? После кодового слова от Саймона «ржи» ты начинаешь смеяться, вот как только можешь, со всей своей дури. Смейся, пока играет музыка, и потом мы сверим твое состояние, ну и посмотрим, выручать тебе фирменный мерч от Radio DFM или нет.
3: Ну что ж, внимание, начинается сеанс смехотерапии. Лечим понедельник без уколов, но с хохотом. Давай, Максим, ржи! С трудом.
2: Выдавливай.
3: Смех, выходи.
2: У тебя, знаешь, такой прям интеллектуальный смех.
3: Да уж.
2: А ты кем работаешь?
4: На меня коллеги смотрят. А я стою просто в кулак, смеюсь.
3: А ты заметила, когда ты начинаешь именно задавливать смех, он, ну, больше хочет выходить.
2: Наружу вырывается.
3: Да.
2: Ну, понимаешь, ты сделал этот день еще и с моим коллегом. Ты точно заслужил фирменный мерч от Radio DFM.
3: Victory! И коллегам передай, да, что тебе легче стало. Правда, легче стало, да?
4: Очень.
3: Окей, теперь передай привет им. У тебя есть 7 секунд.
4: Да, передаю привет ГКУН СОЦ ОДД. Коллеги, я с вами. Все работаем дружно. Вот, скоро лето, скоро тепло, солнце. Так что больше будет выходных. Я в этом уверен.
2: Спасибо, yeah. Макс. Новосибирск, включи тусовку.
3: Шоу «Разбудилники» на Радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» в эфире. Видеотрансляция из нашей студии, студии «Радио ДФМ» в группе ВКонтакте. Можно прямо сейчас убедиться, что Саймон стоит за вертушками, а значит, готов презентовать очередную музыкальную рубрику. Дал знать. Одна из моих самых любимых, кстати, старый новый трек. Что делает Сай? Берет популярный трек сегодня и откапывает его оригинал.
2: А сегодня отправимся в поиски трека, которые настолько проверены временем, что его уже можно передать по наследству вместе с сервизом. Ну, как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем пути — это трек 2023 года «Barcode Brothers. It's a fine day».
1: Напомни.
2: Да, сейчас узнаем.

0: Тебе трек не напоминает другой?
1: Конечно, напоминает.
0: Напоминает Oliver Tree, да? Miss You.
1: А, ты в этом отношении?
0: Ну, именно ремикс.
1: Да, очень похож.
0: Да, да. Прямо в таком же стиле. Ну что ж, у нас следующий ремейк, не поверишь, вышел, ну, короче, старше этого ремейка на 31 год.
1: 31?
0: Прикинь вообще, в 1992 году вышел ремейк Opus 3. It's a fine day. Слушаем. Сразу другой саунд.

0: Как тебе саунд?
1: Просто потрясно. Да? Я просто забыла об этом треке. Срочно добавить себе в плейлист.
0: А звучание 90-х тебе как?
1: Обожаю.
0: Любишь, да? Окей. Ну что ж, как всегда, вот теперь надо уже угадать, в каком году вышел оригинал. Но я вот, у меня для тебя есть подсказки.
1: Так,
0: оригинал вышел в том же году, что и хиты Михаил Боярский, «Городские цветы» и «Земляне, прости, земля».
1: Так, ну это звезды 80-х, насколько я понимаю.
0: Ну да.
1: Ну давай 85-й.
0: О, почти угадала.
1: 86-й?
0: А скинь 2 балласта.
1: А, скинуть 83-й.
0: Да, ровно 43 года назад вышел оригинал Jane and Barton. It's a fine day.

0: на лице.
1: Это чисто акапелла?
0: Это реально акапелная песня, акапелный трек. Звучит, правда, крипово, как будто из фильма ужаса, да?
1: Да, раз, два, джиперс, криперс.
0: Да, но приемник не крякнул, действительно. Песню написал поэт и музыкант Эдвард Бартон. И ее исполнила его девушка Джейн Ланкастер. И красиво, и крипово, все в одном.
1: Будь я режиссером какого-нибудь современного ужастика, я бы забрала эту акапеллу и сделала главным саундтреком.
0: Вообще, как Jeepers Creepers новый, да?
1: Реально. Промежуточную версию, если что, выбираю.
0: Да ты что, второй опус, да?
1: Да, потрясающе.
0: А я думал, ты
1: сейчас... Спасибо, что напомню.
0: Да, хорошо. Слушаем опус. Кстати, он очень популярная версия, действительно. Слушаем. А это криповый стайл уберем. В 1992 году вышел этот трек. Ну что ж, Катя, ты нас вернула в 90-е годы.
1: Я вернула, ты нас вернул туда.
0: Ну что ж, теперь возвращаемся в реал. У нас это шоу
1: «Разбудильники».
0: Бодро пожаловать в две штуки 26-й год.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Док! Прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
3: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29-65-70.
2: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской. Застолье «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: будильники на Радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему кастрюля, а не варюля?
3: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайте Хамода.ру и Джигу.ру.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Баклай 6, строение 3, помещение 8, 28, Огранс 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении Самокат 6+.
8: АЗ-Статнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть.

0: тысячи бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
2: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Ранирска». Модель за 2025 год.
3: В «Ленте».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Мы в сети. Сайт tfm.ru. А дальше тусовка
10: on DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Стоматология, администратор Наталья. Добрый день.
2: Добрый день, Наталья. Здравствуйте. Вы вставляете зубы?
1: Да, здравствуйте, вставляем.
2: Отлично. Вот скажите, пожалуйста, вы зубы вставляете офтом?
1: Офтом?
2: Да, офтом вставляете зубы?
1: Вам надо оптом зубы ставить?
2: Да, надо ставить 47 зубов. Мы хоккейная команда.
1: Вы меня разыгрываете сейчас?
2: Нет, я тренер этой команды. Мы хоккейная команда.
1: Сколько хоккейная команда у вас человек?
2: Нас человек 15.
1: Так, сколько зубов надо каждому человеку вставить?
2: Каждый человек говорит 4 зубов.
1: Нет, вы сказали 46 зубов.
2: Оптом, все вместе 46 зубов.
1: Так, как определитесь по сумме, я не понимаю тогда.
2: Ну, Наталья, ну войдите в мою позицию. То есть я с математикой не очень хорошо. Ну,
1: дело... Я не могу в вашу позицию войти, потому что вы сказали, вам надо оптом 46 зубов. У вас в команде всего 15 человек. Сколько у каждого человека, по сколько зубов отсутствует?
2: Я могу спросить, ну, человек 15, 46 зубов нужно. Дело просто
1: в том, что... А как вы посчитали, что 46 зубов надо вставить?
2: Ну, так мне секретарь передала, секретарь.
1: Ну, кто сказал-то?
2: Секитар.
1: Кто?
2: Секитар.
1: Это я не поняла слова.
2: Ну, секитар, который у меня работает, который передает мне информацию.
1: Угу.
2: Ну, дело просто в том, что мы даже не можем нормально выговаривать название своей команды, потому что у нас нет зубов. А мы скоро в чемпионат надо ехать.
1: Вот и поэтому вы шепеляете, да, что нет зубов?
2: Да, нет, у меня передних зубов нету.
1: Ага.
2: Ну, понимаете, а я это тренер команды.
1: Понимаю теперь, да, конечно,
2: Мы должны красиво выходить, там же много будет прессы и красивых болельщиц. А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
1: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите. Вы знаете биографию?
1: Не поняла, что мне учить?
2: Нет, биографию, вы же знаете биографию.
1: Биография?
2: Нет, окунь же нет зубов.
1: Биологию можешь мне учить?
2: А я так и сказал.
1: А, да? Вы знаете, связь плохая, плохо слышно. Я вам, наверное, сейчас перезвоню, хорошо, поучу биологию.
2: Но вы это не торопитесь. Меня зовут Саймон, я ведущий DFM шоу «Разбудилники».
1: Разбудил, я в 6 утра уже встаю.
2: О, молодцы!

0: Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-52-335-51.
3: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82. Радио ДФМ включи тусовку.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

здесь на Радио ДФМ. Ну а с вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой горячий весенний привет. Хочется верить, что после продолжительных майских выходных вы сегодня нашли все-таки в себе силы проснуться пораньше, ну и хоть как-то настроиться на рабочую неделю. Я понимаю, что далеко не у всех было такое желание, но, по-моему, мы с вами справились, и это самое главное. В ближайшие несколько часов обещаю вам горячие треки, под которые можно будет устроить тусовку в любом месте и в любое время. Будут игры, разумеется, подарки тоже, ну и без общения тоже не обойдется. Ну а пока давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается впереди. Горячие девушки Бейонсе, Шакира, Beautiful Lie, а также Airbox, Graceland, прямо сейчас.

0: Следователи из этой страны на этот раз от нечего делать решили изучить музыкальные произведения. Причем знаете, что они сделали? Они прямо изучили музыкальные произведения от классики до современных треков. И к какому выводу они пришли? Современная музыка стала гораздо менее разнообразной, более повторяющейся, если говорить коротко, то музыка стала просто примитивной. Мелодии, простые ноты повторяются, и все очень предсказуемо. Ну, да нет. Ну, не может этого быть. Ну, о какой предсказуемости, о каком простом мотивчике идет речь? Вот стоит хотя бы вспомнить короля сложных напевов Эйкона и трек под названием «На-на-на». Разве это просто? А трек «Ла-ла-ла» от Naughty Boy и Сэма Смита, а? Ну, согласитесь, все очень непредсказуемо. А вот еще один пример. Peggy Go. «На-на-на». Ну ладно, если кроме шуток, итальянские исследователи, разумеется, правы, но вот по поводу того, что музыка стала проще и предсказуемее, я с ними согласен. Ну согласитесь, от этого эта сама музыка не стала нам нравиться меньше. И это вот самая настоящая правда.
1: Реклама на
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: в любое время года она частенько вспоминает о самом жарком времени года и вспоминает пусть с небольшой такой грустью, но зато с любовью. Summertime Sadness здесь на Radio DFM. А вот что именно вам прямо сейчас нужно будет сделать, я подробно расскажу. Внимание сюда!
1: Играй!

0: пинг-понг. Я, собственно, тоже в эту игрушку давно не играл, поэтому давайте это сделаем прямо сейчас. Пинг-понг к нам приближается, жду вашего активного участия. Звоните, получайте подарки, принимайте участие. 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее и будьте первым. Желаю вам удачи.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is
3: Evening Show
1: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало 18.00 на радио DFM.
3: DFM.
1: Реклама.
3: On DFM.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: «Звук» – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Квартира.

0: о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
1: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Пинг-понг на ДФМ.
1: Весьма непредсказуемая игра под названием «Пинг-понг» начинается прямо сейчас здесь, на Радио ДФМ. И сегодня в нем принимают участие Юля из города Томска и также Роман из Москвы. Ребята, с большим удовольствием вас приветствую. Привет! Доброго понедельничка!
2: Привет, привет ему!
1: Да, привет, Рома! Привет. Юля!
3: Здравствуйте!
1: Юля тоже здесь, на месте. Ребят, скажите, как провели эти майские выходные? Юль, вот начнем с тебя.
3: Ну, ездила в соседний город, так, чтобы отвезти своих родственников в аэропорт, потому что из нашего города не все самолеты летают.
1: Ну, я так понимаю, много времени провела в дороге.
3: Ну да.
1: Понятно. Рома, а у тебя что?
2: Ну, часть этого отпуска, скажем так, я работал, а другую часть на шашлык отправил.
1: О, ну, шашлыки — это тоже хорошая тема. Чем мы будем заниматься? Мы будем заниматься тоже очень приятным делом по очереди. Именно вы будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал такой... И он может прозвучать в любой момент. Ну, собственно, давайте разбираться с поводом. Наступил у нас понедельник после праздничных выходных, и тема пинг-понга будет подходящей. Начало рабочей недели. И, собственно, ваши ассоциации. Юль, начнем с тебя. Начало рабочей недели. Первое слово, соответственно, от тебя. Поехали.
3: Будильник.
1: Будильник. Буква К. Пожалуйста, Рома.
2: Календарь.
1: Календарь.
3: Работа.
1: Да, все принимается. Буква А.
2: Атрибутика.
1: Для чего?
2: Ну, что с данной сферой рабочей связан. Атрибутика, не знаю, диван и прочее, что к этому относится.
1: Так. Ну, хорошо. Может быть, атрибут?
2: Ну, давай атрибут, да. Давай.
1: Хорошо, буква Т. Юля.
3: Труд.
1: Труд.
2: День!
1: Что ты сказал?
2: День! Я сказал день, я успел.
1: Ты сказал что? День, но ты не успел. Эх,
2: ладно,
1: Рома.
2: Юля одержит победу, я согласен на это.
1: Но почему бы нет? Почему бы нет, если она действительно одержала победу? Юля, мы тебя с большим удовольствием поздравляем. Сегодня в пинг-понге именно ты одержала победу.
2: Юля, молодец.
1: Юля, молодец.
3: Спасибо, неожиданно, спасибо.
1: Неожиданно, Томск сейчас такой тоже неожиданно радуется за тебя. Потому что ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Это фирменный плед, который тебе уж точно пригодится и весной, и летом предстоящим. Поздравляю тебя.
3: Спасибо большое.
1: Ребята, давайте, пока и легкой вам трудовой недели.
3: Спасибо.
1: Счастливо.
3: Всего доброго.

0: что для вас хорошее автокресло? Функционал, качество, безопасность? Вы найдете его в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь. Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская 2А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

2, меня зовут Тимур Белов, я по-прежнему с вами в одной компании. Всем привет и хорошего продолжения этого понедельника. И знаете, мне тут попалась новость, которой я не могу не поделиться с вами. В Японии создали необычные VR-очки, которые можно надеть. Ну, разумеется, VR-очки что делают? Надевают. А потом можно еще и погладить виртуального кота. У этих очков есть дополнительное оборудование, оно передает тактильные ощущения с помощью ультразвука, и поэтому те, кто надевают эти самые очки, они прям вот, понимаете, они по воздуху вот так вот проводят руками и чувствуют, как будто бы они гладят кошечку. Ну, я думаю, что особенно полезная штука для тех, у кого аллергия на пушистых, поэтому можно пользоваться такими VR-очками и, собственно, поднимать себе настроение. Очень круто, очень круто. Так, и у меня вопрос в связи с этим. А что вам больше всего нравится трогать? Именно вот вы трогаете и прям испытываете от этого удовольствие. Пишите в Макс, наш номер +7 965 115 51 15. Можете отправить текст, либо записать короткое голосовое. Ответьте на вопрос, что вам больше всего нравится трогать. Только честно отвечайте. 965 115 51 15. Пишите в Макс. Пообщаемся.

0: Ну и давайте напомню, что в этом часе мы все вместе отвечаем на вопрос, что вам больше всего нравится трогать. А ваши сообщения принимаются в Макси по номеру +7 965 115 51 15, либо текст, либо короткое голосовое. Кстати, давайте послушаем голосовое от Романа. Он кое-что записал, решил тоже признаться. Рома, пожалуйста, давай, рассказывай.
1: И всем привет, DFM настроенным. Я люблю потрогать очень сильно или шиншилл, или же шпицов.
0: Шиншилл или шпицов. Ну а что вот выберешь именно ты, да, Ром, если тебе вот поставить перед тобой такой выбор? Либо то, либо другое. Давай-ка определяйся. Кнопки лифта, особенно если они щелкают приятно. От Андрея такое послание. Ты случайно тот самый человек, который быстро нажимает на кнопку закрыть двери, когда видит приближающегося к лифту соседа? Есть у меня такие люди, знаю. От Света, люблю трогать кошачьи лапки, особенно когда они сами тянутся. Как мило. Из той же серии, ну, сообщение от Венеры, собачьи уши, как бархат. Ну, слушайте, смотря какой породы собака. Там такой иногда бывает бархат. И все. Живот своего любимого человека. Каждую складочку, признается Алена. Хотелось бы узнать, вот какую часть твоего тела любит трогать твой любимый человек. Алена, ну так, на всякий случай. Узнай, напиши нам.
2: Реклама на Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Привет, мои хорошие. Узнали? Да, я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
6: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Don't Say Die. Девушка, которая никогда не откажется от любимых танцев. Это точно. Dance Monkey. Ну, а я догадываюсь, от чего не откажетесь вы. Я думаю, что я ваше желание точно угадаю. Я так тебе...

0: Рандом.
1: Рубрика под названием «Ом-ом Рандом» прямо сейчас здесь на Radio FM. Там пришло время узнать, какие музыкальные желания у вас сегодня в понедельник, 4 мая. 4 мая после продолжительных майских выходных. Есть у вас желание что-нибудь такое интересненькое послушать? Я напомню, ваши заявки принимаются в Макси. Номер запоминайте, записывайте. 965-115-51-15. Что нам пишут на этот раз? Давайте посмотрим. Дженнифер Лопес «On the Floor». Просьба от Камилы. Эйма Макс «Don't Click Play». Просит Рустам. Вадим отправил сообщение, хочет послушать Portugal The Man, Feel It Still. DJ Smash, вижу такую музыкальную заявку. Hunter X, Bibi Rexha, Johnny. Но кого же выберет наш рандомайзер именно сегодня? Давайте узнаем. Процесс остановлен. И сегодня повезло слушателю. Сейчас вам скажу, как его зовут. Роману. Слушатель Роману, просит он трек «Такота». Исполнитель «Такобро». Если честно, я уже не помню, как звучит этот трек. Название знакомое. Но что-то мне подсказывает, что это очень такая танцевальная работа. Для бодрого в понедельник, я так понимаю. Ну что ж, Роман, трек практически найден. Все, найден. Запускаю. Исполняю твое музыкальное желание.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Вологде ожидается пасмурное небо и плюс 20 градусов. Вечером возможен дождь и плюс 17, ночью облачно, 14 градусов со знаком плюс и также вероятны осадки.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90. Возрастное
3: ограничение 6+. Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
5: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News на DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 11 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В Вологде ограничили движение транспорта по улице Мира. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 11 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействованы 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводит порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 160 кубометров смета. В Вологде ограничили движение транспорта по улице Мира. Движение транспорта прекращено на участке улицы Мира от перекрестка улицы Мира и Козленской до перекрестка улиц Мира и Сергея Орлова. Движение непосредственно по самим пересечениям открыто. В маршруты общественного транспорта также внесены изменения. Они коснулись автобусов номер 4, 7, 9, 11, 4В и 27. Ограничение движения связано с необходимостью проведения ремонтных работ на улице Мира и обеспечением безопасности дорожного движения. Улицу ремонтируют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Георгия Филимонова. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь Кагуру с тунцом Макура.

0: Liquid FM, да, хорошо работают здесь ребята из Германии, ничего не скажешь. Но вот есть у них соперники Кунгс и немного такой космический трек Galaxy уже буквально через пару минут. Между прочим, именно эта работа сейчас стремительно приближается к тройке лидеров DFM Top 30. Занимает 6-е место, если я не ошибаюсь. Да, действительно, 6-е. И хочется верить, уже на этой неделе поднимутся гораздо выше. Ну что же, будем смотреть, будем слушать, как говорится, да? Заходите в dfm.ru, изучайте. Ну и заодно включайте наши онлайн-станции, которых там очень много, и они вам точно понравятся. Кунгс, Galaxy и также Cardigans, My Favorite Game. Впереди, дождитесь.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов евро. Месяц до конца лета при активации единой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации. Правила на сайте ВБ-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM.

0: Невероятное приключение. Они приготовили тирамису длиной почти в полкилометра. Вы только представьте это. Новый мировой рекорд, разумеется, был зафиксирован. Самый длинный тирамису в истории. Кстати, на десертом работали 100 специалистов из Италии. И по правилам книги рекордов Гиннесса они собирали его прямо на месте, прямо на улице. Представляете, все такие стоят, хлопают. Эх. Хотят кусочек, но нельзя, пока не разрешат. Ну, что могу сказать? Итальянские шеф-повара вообще не знают слова «стоп», когда дело касается особенно десертов. Ну, если вы тоже что-то там вкусненькое сейчас поедаете, желаю вам приятного аппетита.
1: Реклама на АЗС ЮВЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шахонское шоссе 56А. ЮВЛ – наполни день энергией.
2: Весенние акции от Стройландии. Только с 1 по 17 мая в наших садовых центрах Туи Брабант по цене от 999 рублей. Подробности акции в магазинах. За идеальными вечно зелеными, которые будут радовать долгие годы к нам. Стройландия. Для дома и больше.
3: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: В общем, звоните, принимайте участие. 495-956-1012. Набирайте эти цифры прямо сейчас, как можно быстрее. Будьте первым. Еще раз номер 8495-956-1012. Впереди у нас долгожданный квиз. Дождитесь. Удачи!
1: Уникально и локально. При поддержке национального проекта «Кадры».
2: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров. Город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
1: Уникально и локально. Реклама.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Найдите выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
1: Ты меня слышишь?
2: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
4: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, время попробовать перевернуть календарик и все вместе вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1715 году в Париже представили первый в мире складной зонт. В 1878 американский изобретатель Томас Эдисон показал народу свое новое изобретение – фонограф. Предшественник граммофона, патефона и вообще каких-либо устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. А в 1961 в Советском Союзе признали решение усиленно бороться с тунеядством. И всех жителей Москвы и Ленинграда, которые не работали больше 4 месяцев подряд, привлекать к ответственности и принудительно высылать на исправительные работы в отдаленные регионы на срок до 5 лет со словами
1: «Тунеядец».
2: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
3: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Только что в эфире радио DFM. Ну и пока, прямо скажем, россияне жарили на этих выходных шашлыки, корейцы спали. В Сеуле прошел чемпионат по дневному сну, участники которого должны были продемонстрировать свое умение быстро и глубоко засыпать. Вам это знакомо? И несмотря на жалобы молодежи на постоянный недосып, лучше всех с этим справился опытный спортсмен в возрасте 80 лет. Он и получил, собственно, титул главного Сони Кореи.
1: В принципе, логично.
0: Ну а вы можете получить титул счастливого обладателя нашего фирменного мерча. Чуть позже, пожалуйста, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию, отгадывайте концовочку новости и дело в шляпе. Ну а я пока, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой большой перерыв.
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ядок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте vbdfsbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
5: Бабаюпик. Красиво придумали.
4: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM.

0: Пытки у Алексея что-нибудь да получится. Алексей, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Ну дела. Держу, как говорится, пальчики крестиком, Алексей, за вас.
1: Да.
0: Да, на кону у нас фирменный мерч от Радио DFM. Что было дальше, называется игра. С меня начало самой нереальной реальной новости. Предлагаю следом три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Если выберете правильный, таки да, наконец одержите победу. А если ничего не получается, сами знаете, мы послушаем с удовольствием ваши фирменные приветы.
1: Да, привет и передам, да.
0: В Москве мужчина, Алексей, назначил девушке свидание и сообщил, что... Многоточие вопрос. Чего было дальше? За еду в ресторане платит она. Что хочет, чтобы она явилась на свидание в неглиже? Или что он придет на встречу со своими детьми? Выбирайте.
1: Ну, за еду платит она.
0: Вот так вот все просто?
1: Ну, я думаю, что да.
0: А все остальные варианты как-то вообще для вас неприметными оказываются?
1: Ну, с детьми как-то это да, там, я не знаю, так, наверное, не бывает.
0: На секундочку, вы что, упустили самый важный нюанс? У нас ведь самая нереальная реальная новость. Алексей.
1: Я понял. А еще повторите, за еду платит она, с детьми и еще...
0: Чтобы она объявилась на свидании в неглиже. Ну, вот так вот он мог решить.
1: Ну, давайте, наверное, в неглиже.
0: В неглиже на свидание.
1: Да.
0: Ух, Алексей. В Москве мужчина назначил девушке свидание и сообщил, что придет на встречу со своими детьми. Алексей, дорогой, я вот честно говоря, вот даже не знаю, что вам и ответить. Это была пятая попытка, да?
1: Да, пятая.
0: Ждем шестую, Алексей. Закидывайте привет.
1: А, привет передаю всей Курской области. Я сам с Курска. Всех, кто узнал. Ну, не знаю, у нас это радио только идет по интернету. Ну, и как бы кто там слушает. Ну, кто-то, может быть, и слушает.
0: Класс. А мы счастливы, знаете ли, что все только и знают, что слушает у вас в Курске радио DFM.
2: Реклама на DFM. Загородные поездки еще комфортнее с АЗС Ювел. Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС Ювел.
3: Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
4: Не плачь! Мама с папой купили коляску, кроватку, автокресло. В магазине «Коляски Топ». Потрясающий выбор моделей от бюджетных до премиум-класса. «Коляски Топ». Новгородская 2А.
5: В люксе?
4: Да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ. 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда, улица Северная, 10Б, улица Сергея Применина, дом 4.
9: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
10: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
1: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Мы русские люди, мы умеем шашлык жарить. Знаете, вот проливной дождь, ливень. И мы вот так картонку держим все вместе над мангалом, чтобы шашлык пожарился.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну что вы, если мы решили пожарить шашлыки, мы их пожарим.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее,

0: квартиру сниму на суточную.
1: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка». Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организации акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня

0: хуже, чем странные незнакомцы.
1: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
2: Какое-то странное чувство.
1: От продюсеров Орудий и Оно.
2: Будто что-то не так.
3: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
4: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
1: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик красиво придумали.
5: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная

0: Русская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка попробуем кратенечко рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день встречи старых друзей в общественном туалете, ну или же Всемирный день поддержки. И попробовать ее изобразить.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: Док, прием, док! У нас проблемы. Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку.
6: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121. Или звони 29 65 70.
5: Спасибо, док. «Доктор Ноут», Герцена 121.
7: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
9: Димон такси грузовой 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон такси.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82. DFM. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
10: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: D-News на DFM.
11: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде началась подготовка к сезонным покосам травы. Платформа обратной связи помогла решить более 280 вопросов вологжан за неделю. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. В Вологде началась подготовка к сезонным покосам травы. Контракты на выполнение работ уже заключены с подрядными организациями. В парках, скверах и бульварах покосы осуществит МКУ «Зеленстрой». Общая площадь уборки на этих объектах составит более 93 гектаров. Объем работы на участках уличной дорожной сети составит 313 гектаров. Покосы будут проводить в несколько циклов. Отдельное внимание уделят борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Платформа обратной связи помогла решить более 280 вопросов вологжан за неделю. Результатом работы платформы поделился глава Вологды Сергей Жестянников. Самыми частыми темами обращений за минувшую неделю стали автомобильные дороги, вопросы благоустройства и контейнерные площадки. Все обращения рассматривают специалисты профильных структур и администрации. Направить жалобу или предложение можно несколькими способами. Через портал госуслуги, мобильное приложение «Госуслуги решаем вместе», виджеты на сайтах ведомств, а также через государственные паблики. Ответ приходит в личный кабинет или на электронную почту. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News.
3: Радио DFM.
1: Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: своим самобытным треком в эфире радио DFM. Ну а когда случается кризис идей, ну или просто когда хочется выпрыгнуть из штанов, то в мире моды происходит именно это. Французский модный дом Шанель представил сандалии, которых, скорее всего, ждали только древние греки. Это обувь, закрывающая только пятки. В общем, на пяточнике, на небольшом каблуке с тонкими ремешками, завязками. Всем бодрого доброго! С вами по-прежнему Артем Скорбогатый. Всех грамотеев приглашаю принять участие в игрушке «Слово дня», где вам предстоит отгадать правильное ударение в слове и, по возможности, конечно же, обзавестись нашим фирменным мерчем. Перспективка огонь, согласен. Тогда чуть позже не профукайте, пожалуйста, специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. А пока коротенькое, но все-таки...
1: Реклама. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя, путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: Ну что, будем надеяться, что с нами на короткой связи прямо сейчас находится Мария, которая находится в автомобиле, и будем надеяться, что она грамотей. Давайте ей поаплодируем. Мария, здравствуйте.
1: Здрасте,
0: Мария. Ну что, давайте только честно, так это не тая, между нами, что называется. А что было по русскому языку, надеюсь, вспомните?
1: Блин, это было в прошлом веке, ну, вроде как четверка.
0: Ага, ну, вроде как и неплохо, потому что это повышает шансы на вашу победу. Давайте так, 80 на 20 за. Ну, а 20% оставим на то, что всякое может произойти. Ну, вдруг, знаете, в забу дыхание сперло, растерялись и все, жишис. Мария, у нас есть для вас новостной заголовок. Там внутри словечко, в котором вам предстоит правильно поставить ударение. Если все хорошо, мы дарим вам наш фирменный мерч. Если нет, слушаем ваши приветы. Итак, внимание, Мария. В Госдуме предложили изменить систему премирования или премирования сотрудников. Что скажет Мария?
1: Первый вариант.
0: Проговорите, пожалуйста.
1: Премирование.
0: Да не премирование, а премирование. Ну, Мария, что ж ты будешь делать? Как-то вы очень так, знаете, не уверены. Сказали, что у вас была четверочка по русскому за... А вот оно теперь и понятно. И хоть в разговорной речи бытует два варианта произношения, тут, кстати говоря, я вас ругать сильно не буду, так что вы имели полное право выбрать первый. Согласно орфоэпической норме русского языка, ударение в нем все-таки следует ставить на четвертый слог и говорить правильно «премирование». Если честно, я бы тоже выбрал «премирование». Ладно, учим русский язык вместе со всей страной в эфире Радио ДФМ, и это прекрасно. Мария, где ваши приветы фирменные?
1: А, привет вообще всем, кто едет с работы.
0: Уже вот в половине четвертого вы уже с работы домой.
1: Извините, а у нас уже 17:28.
0: А откуда вы к нам позвонили?
1: Город Оренбург.
0: А, ну теперь все понятно же.
2: Реклама на ДФМ. Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудили». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
1: Как понять, что ты уже взрослый? А-а-а. Ты садишься в машину со звуком «Эть», а выходишь из машины «Опа!»
0: И поймут друг друга с полуслова.
2: Бурга!
1: Бурген! Перец!
2: Пиндел!
1: Перец!
2: Пиндел! Следующее слово!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
10: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правила на сайте www.vbdfsbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
12: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
13: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
12: Запускает.
13: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
18: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
19: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
20: Какое-то странное чувство.
19: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
20: Будто что-то не так.
21: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то толк. Кажется, здесь что-то есть.
22: Вытащи меня отсюда!
19: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
23: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
24: Бабаюпик. Красиво придумали.
23: Кузя. Путь к успеху. Сегодня в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
25: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
12: On DFM.
0: DFM.

0: Настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Давайте-ка, да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, московский зоопарк запустил бесплатные прогулки с 6:30 до 9 часов утра. Актеры фильма «Дьявол носит Прада» намекнули на то, что франшиза может получить третью часть, а парень из Германии попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как смог собрать кубик Рубика в свободном падении. Он прыгнул, значит, с парашютом, разогнался до скорости больше 160 км в час и справился с головоломкой за 23,5 секунды.
2: Вообще!
3: Красава!
0: Вообще. На сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
4: До скорого.
5: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
6: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
7: Реклама на DFM. Коляски ТОП. Облегчаем жизнь современным родителям. Функциональные коляски, электросамокаты и электромобили. Мебель и текстиль для детей. Новгородская 2А. С любовью. Коляски ТОП.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская 5.
9: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, друзья, с вами ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И знаете, что я сегодня подумал? Хорошая музыка, она как жена. Сначала радует, а потом начинает раздражать. И ты понимаешь то, что жизнь без нее уже просто не можешь. И это уже 25-я песня за сутки, представляете? Классно. А я всем желаю классного настроения и много еды. Это Радио DFM.

0: Марина пишет нам в студию и спрашивает, а правда, что у радиоведущих есть кнопка смеха? Да, конечно, у нас есть кнопка катапульт, ты плохо себя ведешь и хоп, улетаешь куда-то. Нет, Марина, кнопки у нас нет, зато у нас есть звукорежиссер по имени Петрик, который постоянно смотрит на меня через стекло и некрасиво ржет. Некрасиво, потому что у него всего 4 зуба. По сути, эффект абсолютно такой же, как у кнопки, но Петр делает это гораздо живее и веселее. Мой любимый 4-зубый Петр. Борис Всемогущий в студии Радио DFM. Мы продолжаем дарить улыбку и бодрящую музыку.
1: Реклама на Отделы традиции севером порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. Традиции севером. ТЦ «Аксон», первый этаж. Кремлевская площадь, туристический центр. ТЦ «Макси», Дальняя, 33 и Чернышевского, 88.
2: Весенние акции от Стройландии. Только с 4 по 10 мая. Кресло-шезлонг по цене 3599 рублей. Стул-садовый по цене 1699 рублей. Отдыхайте на майских с выгодой. Подробности акции в магазине. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Так, сходил я сегодня в магазин. Слушайте, видели там цены? У меня просто глаза набекрень. Кассир, когда мне все пробивал, посчитал, сказал мне: Борис, расплатись-то лучше почкой, потому что у тебя не хватает. Честно, мне почку реально было жалко, потому что у меня она и так одна, и я предложил ему свое самое ненужное, это мою селезенку. А он посмотрел на меня, посмеялся и сказал, что сегодня мы мелочь, дорогой друг, не принимаем. Вот мы дожили до того, что селезенка – это мелочь. Нужно было ему предложить мое самое дорогое. Это мой язык без костей. Друзья, держите за нашу громкость. Впереди у нас антикризисная музыка. Это Радио ДФМ и Борис Всемогущий.
1: Реклама на ДФМ.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Док, прием, док! У нас проблемы! Нужно отремонтировать навигатор, ноутбук, телевизор и игровую приставку!
4: На связи сервисный центр «Доктор Ноут». Держи курс в Вологде, Герцена 121 или звони 29 65 70.
3: Спасибо, док! «Доктор Ноут», Герцена 121.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: притча. Если ваши деньги любят тишину, то это вообще не страшно. Радио DFM работает громко и абсолютно бесплатно. Считайте, что я ваш личный финансовый советник. Финансовый советник Борис Всемогущий, у которого в кармане червонец. Поэтому лучше вместо моих рекомендаций я поставлю отборные треки, которые будут просто без процентов. Как говорится, чистая музыка впереди.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама. On DFM. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
4: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Фраза «деньги не пахнут» придумали те, кто никогда не доставал 500 рублей из куртки, которую забыл с прошлой зимы. Пахнет она, знаете, чем? Мною, нафталином, смутной победой и шансом на пирожок с капустой. Боже, как я хочу кушать! Мне кажется, у меня бабочки в животе уже куда-то улетели, поняв, что там ловить абсолютно нечего. В эфире Борис Всемогущий, который излучает аромат победы над забвением, а радио DFM помогает всем прекрасной музыкой.
1: Реклама на АЗС ЮВЛ. Больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЛ по Шехонске, шоссе 56А. ЮВЛ. Наполни день энергией.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца мая.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно. «Додо».
5: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
6: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде 70 72 82.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Всем привет, это Дмитрий Попов, и сейчас о том, как необычные идеи обычных людей меняют жизнь вокруг. Отправляемся в Саров, город в Нижегородской области, где дизайнер Даниил Бредихин придумал, как заставить городскую среду буквально заговорить. Его стартап называется «Умный стикер с искусственным интеллектом». Это простая наклейка с QR-кодом, который клеится где угодно. Наводишь на нее телефон, и прямо в браузере, без скачивания приложений, открывается чат с нейросетью. Можно голосом спросить, когда придет автобус, или где ближайшая достопримечательность, или пожаловаться на разбитую дорогу. Тогда сообщение получит администрация города. В развитии подобных идей помогает проект «Маркет молодых». В нем предприниматели могут получить бесплатные площадки и показать свои товары – от одежды до умных устройств. В прошлом году было представлено более 12 тысяч единиц разной продукции. Узнать подробности и рассказать о своем деле можно на сайте молодежь-развивайся.рф. Это возможность вырасти при поддержке государства и крупных компаний. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Просто подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». На этом пока все. Меня зовут Дмитрий Попов. А тех, кто создает свои уникальные и локальные проекты, еще обязательно расскажу.
0: Уникально и локально. Реклама.
2: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средство для волос Head and Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.

0: круглосуточно рад.
1: Азэстатнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть», АЗС «Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jgu.ru.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: А дальше – тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Знаете, что я подумал? А что, если инфляция доберется до музыки? Станет как? Станет очень печально. Нотам будет очень тесно в октаве, нам придется доплачивать за бемоли, и настанет просто какой-то музыкальный кризис. Но пока этого не случилось, давайте качать свои права и треки на радио DFM. Если честно, последний раз, когда я качал свои права у начальника, я остался без обеда и без зарплаты. Вывод знаете какой? Качайте просто музыку, а с начальником просто улыбайтесь ему, и станет ему просто тепло. Ну а на этом у меня все. С вами был победитель игры «Денег нет, но вы держитесь», Борис Всемогущий. Впереди у нас лучшие моменты вечернего шоу с Юлией Паго. А я погнал. Пока-пока.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: Ухима 160-02, Лобовская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-353, на 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
6: Так, скоро буду.
7: Дорогой, а ты куда это собрался?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
8: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
9: Окружное шоссе 33.
10: Чао, рагатцы! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.

0: выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард», Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Отделы «Традиции Севером» порадуют вас широким выбором льняной одежды, панам и кепок, ремесленными товарами, подарками и сувенирами от сердца Вологодчины. А также всегда в наличии вологодские валенки и галоши. «Традиции Севером», ТЦ «Аксон», первый этаж, Кремлевская площадь, туристический центр, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, и Чернышевского, 88.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.
5: Радиоканал ДФМ «Вологда». Для лиц старше 12 лет.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
7: Ди-Ньюс. На ДФМ.
8: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 50 организаций региона присоединились к созданию единого гастрономического кода Вологодчины. Фестиваль «Агитбригад», посвященный Дню Победы, прошел в Парке ветеранов. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 50 организаций региона присоединились к созданию единого гастрономического кода Вологодчины. Масштабный проект «Гастрономический код Вологодской области» реализуется по поручению губернатора Георгия Филимонова. Чтобы присоединиться к проекту, точки общепита должны ввести в меню не менее 3 блюд вологодской кухни, пройти аудит на соответствие требованиям и подписать соглашение с Ассоциацией ательеров и рестораторов области. На сегодняшний день к проекту «Гастрономический код Вологодской области» присоединилось более 50 организаций. К концу года ожидается, что это количество увеличится до 100. Фестиваль «Агитбригад», посвященный Дню Победы, прошел в Парке ветеранов. 2 мая в парке прошла концертная программа артистов студии «Моя мелодия». Всего было подготовлено 22 номера. Артисты исполнили как старые военные песни, так и современные. Мероприятие стало частью фестиваля «Агитбригад» «Вологодский творческий десант. Нас музыка вела к победе». Фестиваль проводится в Вологде с 1 по 10 мая в рамках проекта «Весна Победы» на Русском Севере, инициированного губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
7: Ди-Ньюс.
9: Радио ДФМ.
7: ДФМ.
9: Для лиц старше 12 лет.

0: and gentlemen, introducing Pago.
1: Pago
0: on DFM. DFM.
2: Моменты.
3: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
1: Да, всем привет.
3: У нас, кстати, новость там какая-то есть.
1: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
3: На самом деле мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
1: Да куда
3: это
1: там?
3: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр, маникюр, это где-то 6 тысяч на все то, все, но это минимум, есть и дороже.
1: Так.
3: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там, 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что ну вот, если ты все время стараешься, ты ж такой все время и будешь. А так некоторые 2 раза, 3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago.
1: Pago
0: on DFM. DFM. DFM.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при кредите, оформлении, автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому

0: and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Лучшие моменты.
2: А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там, или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое. Ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Автолюбители и путешественники. На АЗС ЮВЭЛ. Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС ЮВЭЛ. Клубова 53.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
4: Это чистая победа. Побеждает тот, кто умеет экономить и выгодно покупать. Только с 8 по 11 мая в интернет-магазине стройландия.ру скидки на все 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: О, стройландия.ру. 46-0-61. Горенбург. Айзнатамтики 28А. Огранец 11-565-804-3961.
6: В мире, где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
10: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Утренние моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночки, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходит, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица. Ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
2: А вы думаете, у окуня нет зубов?
1: Окунь нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: Умный ритейл. Москва, Барклай 6, в стране 3, помещение 8, 28, по границ 18, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: «Азэ-Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗЭ-Статнефть» и получаете дополнительные бонусы.
11: Организатор акции. ООО «Татнефть», «АЗЭ-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте.
12: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
13: Подробнее на Т2.ру.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц за консалитом и активацией ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026 года. Имеются ограничения, подробнее в организации акций. Правила на сайте www.vbdfisbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
16: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
17: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. А дальше тусовка.
5: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Лучшие моменты.
2: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать, критические замечания делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лишь. Все сразу, это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный. Вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
3: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
2: Но абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: УЕМАЛ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9Д, помещение 8. Украин 124-253, 0116. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
5: Хочешь настоящие эмоции? Стинт картинг. Современный картинг-центр площадью более 3000 квадратных метров. 16 картов для взрослых и детей. Система телеметрии и фиксация рекорда круга. Почувствуй себя настоящим гонщиком. А еще незабываемые дни рождения. Отдельная комната отдыха. Sony PlayStation. Настольные игры и музыка. Картинг, который запомнится. Ждем по адресу: улица Ленинградская, 73А. Телефон 23-80-90.
4: Возрастное ограничение 6+.
6: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
7: Шумоизоляция салона – частичная или полная? Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
8: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
9: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82. DFM.
10: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты. Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Что нельзя делать медленно?
1: Нельзя медленно убираться дома, особенно если позвонили гости и сказали, что скоро заедут, люблю договариваться заранее. Я вам уже говорила, есть потрясающий лайфхак. Если к вам едут гости или там особенно, вот, например, кто-нибудь из родственников, внезапно, вот из темы 10 минут, и мы будем мимо проезжали, никак от них не отмазаться, тогда вы просто берете ведро, воду наливаете, швабру ставите, и вот у вас уже не бардак, а генеральная уборка в самом разгаре. Все. Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: День удачен для любого рода преобразований. Можно взяться за новые дела, наметить новые планы, даже сделать дома ремонт. Ну или, наконец, вбить уже этот гвоздь, а то жена надоела ныть, да, когда ты его вопьешь. Вы вообще не понимаете, кстати, девочек, вот это вот, знаете, вот это, когда ты плинтус, когда ты вот... Девки, это так все легко, честно. Нашли видосик, да, я кофеварку починила. Оказалось, плевое дело. Мне все показали. Проблемы какие? Никаких. Ему же стыдно станет, если вы сами все приклеите. Вот.
2: Я хотел сказать, пацаны отмазали нас.
1: Да, нет, нет, это момент манипуляции. Сказать, смотри, я уже вот, а ты мне завтрак приготовить не можешь, а ты мне ужин приготовить, а ты мне обед, все. Вам уже никто не скажет, что это не мужское дело, потому что вы же сделали мужское дело. Я говорю, надо курсы по манипуляции открывать. Тогда сколько семей сохранится? Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте Пилигрим Авто. ИП Царева ГБ. Огран ИП 324-353-0-043-00.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
5: Что для вас хорошая коляска? Красота, качество, компактность? Вы найдете ее в коляске ТОП. Новгородская 2А, правый цоколь.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Покупайте дистилляторы, коптильни, автоматические пивоварни, сыроварни, автоклавы и мангалы в мастерской застолья «Русская дымка». Вологда. Улица Северная, 10Б. Улица Сергея Применина, дом 4.
9: Вот смотрите, вам больше подходит надежный и практичный Хавейл М6 или обновленный и еще более функциональный Хавейл Джолио?
10: Да я сам решу, наверное.
9: А что если брутальный и уверенный на бездорожье Дарго? Или, может быть, пришло время для Хавейл F7?
10: Сам решу.
9: Решайте сами, каким будет ваш новый Хавейл. Приезжайте в автосалон «Авангард» и получите по-майски выгодное предложение на покупку. Новый Хавейл. Народные цены. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82. ДФМ.
12: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Большие моменты.
1: 12 миллионов долларов. Столько стоит самое дорогое свадебное платье в мире.
2: 12 миллионов.
1: Нафига такое?
2: Да слушай, ну,
1: это какие-то понты дурацкие.
2: Можно было в такую вечеринку сделать.
1: Вообще непонятно. Не, я честно не понимаю, когда люди действительно берут кредит, например. Нет, понятно, когда у вас денег там столько, что девать некуда. Добрый вечер. Но когда вот берут прям кредит, у денег нет, а они вот все деньги на свадьбу, а потом, не дай бог, еще, ну, сами знаем что.
2: Разошлись, а кредит приходится выплачивать, продолжать.
1: Да, это как-то совсем странно. Мне кажется, ну не в этом же счастье. Счастье в еде. Ну, конечно. Чтобы, знаете, какая мне разница, сколько стоит платье на невесте, да, если столы пустые? Ну, алло.

0: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
1: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
0: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
1: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
12: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
13: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
14: Какое-то странное чувство.
13: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
14: Будто что-то не так.
15: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
16: Вытащи меня отсюда!
13: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
17: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что

0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.
1: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой,
2: да,
1: ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом.
1: Да,
2: ужасно,
1: да,
2: интересно,
1: да,
2: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось каким-то избранным, что ли.
1: Да, да.
2: И главное, сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы, и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей идти, посчитается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то побегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне вот это вот. Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня вечером в Вологде ожидается пасмурное небо, возможен дождь и плюс 17 градусов. Ночью также ожидаются осадки и плюс 14. Завтра утром облачно с прояснениями и плюс 16 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Привет, мои хорошие. Узнали? Да? Я та самая. Маршрут вам построю. Если не сломался GPS, конечно. А может, видеорегистратор или автомагнитолу починить? Тогда держите курс в Вологде на Герцена 121. Это автогаджет-сервис. Верно? Маршрут на Герцена 121.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: D-News. На DFM.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 50 организаций региона присоединились к созданию единого гастрономического кода Вологодчины. Фестиваль агитбригад, посвященный Дню Победы, прошел в Парке ветеранов. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 50 организаций региона присоединились к созданию единого гастрономического кода Вологодчины. Масштабный проект «Гастрономический код Вологодской области» реализуется по поручению губернатора Георгия Филимонова. Чтобы присоединиться к проекту, точки общепита должны ввести в меню не менее 3 блюд вологодской кухни, пройти аудит на соответствие требованиям и подписать соглашение с Ассоциацией ательеров и рестораторов области. На сегодняшний день к проекту «Гастрономический код Вологодской области» присоединилось более 50 организаций. К концу года ожидается, что это количество увеличится до 100. Фестиваль агитбригад, посвященный Дню Победы, прошел в Парке ветеранов. 2 мая в парке прошла концертная программа артистов студии «Моя мелодия». Всего было подготовлено 22 номера. Артисты исполнили как старые военные песни, так и современные. Мероприятие стало частью фестиваля агитбригад «Вологодский творческий десант. Нас музыка вела к победе». Фестиваль проводится в Вологде с 1 по 10 мая в рамках проекта «Весна Победы на Русском Севере», инициированного губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: Пятерочка выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
8: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
7: Запускает.
8: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А теперь тусовка
11: on DFM.
10: Потому что

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекс. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12 плюс. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
7: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
1: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ставки. Выгодные кредитные программы. Автосалон «Авангард». Вологда. Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Кредит предоставляет банк ВТБ ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Лучший дилер Toyota в России Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
1: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: где все меняется, есть место, где традиции остаются неизменными. Многократный обладатель премии «Лучший дилер Toyota в России» Toyota Center Вологда объявляет специальные условия для владельцев автомобилей Toyota. Масляный сервис, диагностика подвески и мойка автомобиля от 7700 рублей. Оригинальные запасные части включены в стоимость. Toyota Marten. С уверенностью на дорогах. Вологда. Окружное шоссе 33. Подробности по телефону 51 55 66. Акция действует до конца месяца.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца мая.
3: Так, скоро буду.
4: Дорогой, а ты куда это собрался?
3: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
5: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Marten. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
6: Окружное шоссе 33.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

Intense.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций для лиц старше 12 лет.